0: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,